0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: is the answer.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Тито.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности, объявленный накануне вечером в Волгоградской области, действовал более 7 часов. Об угрозе удара жители региона предупредили накануне в 22:33. После ракетной опасности и впервые включенного сигнала воздушной тревоги волгоградцев попросили не спускаться в убежище, а просто отойти от окон и отложить прогулки по ночному городу, отмечает высота 102. Опасность атаки дронами ВСУ окончательно миновала в регионе сегодня в 5:42. В аэропорту Волгограда также вводили ограничения на 5 часов. Задержался рейс в Сургут, отмечает агентство. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметила, что вернуть бойцов удалось при тесном взаимодействии с Минобороны, профильными спецслужбами, ФСИН и коллегами из Республики Беларусь. Лантратова также рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Он отметил, что внимательно отслеживает все обстоятельства вреда, причиненного гражданскому населению, пишет газета.ру. В России могут установить лимит на выдачу наличных в банкоматах суммой в 100 тысяч рублей для борьбы с мошенничеством. С соответствующей инициативой выступил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов. По его словам, чтобы получить сумму свыше порога в 100 тысяч, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка, приводит слова Попова издания «Абзац». Общественник подчеркивает, что представители банков обучены распознавать признаки мошеннических действий и давления на клиента. Усилена профилактическая работа на водных объектах Волгоградской области, сообщается на сайте администрации региона. В настоящее время усилено патрулирование акватории водных объектов, организованы межведомственные рейды по предотвращению несчастных случаев в местах массового отдыха жителей, говорится в сообщении. Отмечается, что свыше 1000 профилактических занятий и бесед, а также 70 рейдов провели спасатели с начала этого года. Кроме того, 27 тысяч взрослых и детей прошли инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения на воде, пишет высота 102. Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой или деревянной подошве с кожаным верхом с перфорацией и пряжкой, которая регулируется. Об этом сообщает журнал Vogue и отмечает, что раньше такие шлепки называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание известные личности, и в том числе модель и актриса Лилия Роуздепп, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 77.75, евро 88.65.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 30 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на naš.dom.rf.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гренар.
6: Гренар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гренар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гренар.ру. Удобно, точно и срок.
8: О, Гренар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия. Условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы, нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы, вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы, день поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги, есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
4: Реклама.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
8: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио Спутник».
9: 12+. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности, объявленный накануне поздно вечером в Волгоградской области, действовал более 7 часов. С половины 11 ночи почти до 6 утра. В аэропорту вводили ограничения на 5 часов, пишет «Высота 102». 3 человека пострадали в результате взрыва в Монако, пишет газета «Ле Фигаро». Камеры зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили другие люди. Среди пострадавших украинский олигарх Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Зеленского, отмечает РБК. На мини-собор Александра Невского в Волгограде вернули сорванные год назад кресты, пишет В1, ссылаясь на горожан. Неизвестные уже не раз портили макет главного собора города, но привлечь к ответственности пока никого не удается. Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных собрал более 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». На третьей строчке премьера мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
6: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО России с вечера сбили 419 дронов в ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В частности, БПЛА уничтожены над Белгородской областью, Брянской, над Волгоградской, Воронежской, Ростовской, над Московским регионом, Кубанью и другими. Атака дронов на Москву продолжается. С полуночи над территорией столичного региона было ликвидировано уже 50 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Москва-24. В Москве ограничена работа аэропортов до Домодедово и Жуковский. Между тем, новая угроза опасности от беспилотников объявлена сегодня утром и в Волгоградской области. Напомню, вечером в регионе объявляли ракетную опасность, с половины 11 ночи беспилотную. Сегодня около 6 утра пришли смс-сообщения об отмене опасности от дронов. Однако спустя полтора часа специалисты вновь заявили о возможных рисках. О возможном ударе беспилотников жители региона начали предупреждать в 7:08 утра. Горожан в очередной раз попросили сохранять спокойствие, соблюдать простые меры предосторожности, пишет «Высота 102». Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию стоят в очереди на пересечении границы в Нарве, сообщает издание «Делфи». В отдельные часы число ожидающих порядка 500 человек. Некоторые ждут до 16 часов на границе, отмечают очевидцы. Ранее путешественники жаловались на перекупщиков мест, которые появились в очереди у КПП «Нарва-1». Они занимают позицию в очереди и передают другим за деньги. МИД Эстонии ранее заявил о прекращении признания небиометрических, дипломатических и служебных паспортов России с сентября этого года. Страна не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы ЕС, ни для оформления виз, пишет Москва-24. В Волгоградской области автомобилист осужден за попытку дать взятку автоинспектору. Уголовное дело было возбуждено в Калачевском районе в феврале текущего года. Водитель Kia Rio пытался избежать наказания за пьяное вождение, отказывался пройти медосвидетельствование, предложил инспектору ГАИ 20 тысяч рублей взятки, сообщили в облпрокуратуре. Решением Городищенского райсуда автомобилисту был назначен штраф 250 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства была изъята изначальная взятка, пишет «Высота 102». Сборная Германии впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф Мундиаля 2026. Матч против Парагвая завершился в ничью 1-1. Исход встречи решила серия пенальти. Сборная Парагвая, обыграв немцев, вышла в 1/8 финала турнира. За нее выступает защитник московского «Динамо» Хуан Хасерес, который на текущем турнире уже установил 2 рекорда нынешнего чемпионата мира, отмечает РБК. В 1/8 финала Парагвай встретится с победителем пары Франция-Швеция, матч которых состоится 1 июля в полночь по Москве. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы с 9 по 11, полуфиналы 14 и 15, завершится турнир 19 июля. Официальный доллар 77.75, евро 88.65.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 31 июня на календаре. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
6: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
7: есть запчасти на «Гринар».
8: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
9: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
8: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
10: ООО «Гринар», Чехов, ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас смогут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник». Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я нашла ошибку, которую вы допустили.
0: Слушаю вас.
1: Сегодня 30 июня.
0: А я сказал 31. И, по-моему, да, вот в июне у нас все-таки 30 дней. Если вдруг кто-то забыл, завтра уже 1 июля. Как зовут вас?
1: Меня зовут Мария.
0: Мария, очень приятно. Ну что ж, Мария, я поздравляю вас. Именно вы сегодня самые внимательные оказались, поэтому дарю вам пару билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Я очень рада вам, благодарна. И хочу пожелать и вашей компании, вашему радио удачи, успехов. И всем, кто слышит вас, удачного дня, решение всех вопросов, которые могут ожидать. Ну, и, знаете, как побольше радости и легкости нам в жизни.
0: Ох, спасибо большое вам, Мария, за прекрасные пожелания. И немного рекламной информации. Аттракцион «Пиратский корабль». Огромное морское судно раскачивает гостей из стороны в сторону и вызывает бурю эмоций у детей и взрослых. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10», который дает скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда. Завтра с 8 до 9 снова будем проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
5: Реклама.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
8: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО России с вечера сбили 419 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью. Сообщили в Минобороны, пишет газета.ру. Между тем, в Волгоградской области объявлена новая угроза опасности от беспилотников. СМС-оповещение жителям региона начали получать сегодня в 7:08 утра, пишет «Высота 102». В Якутии сегодня самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке. Боинг 737-800 авиакомпании «Сибирь» прилетел из Новосибирска в Мирный. На борту было 173 пассажира, 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой подошве с кожаным верхом с перфорацией, пряжкой, которая регулируется, сообщает журнал Vogue. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В результате атаки дронов в ВСУ в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный младенец. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ночью беспилотник упал на частный жилой дом. Возник пожар. Спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей, но младенца спасти не удалось. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медпомощь. Всего минувшей ночью средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Дрон уничтожен в ряде районов, в том числе Домодедово, Чехове, Дубне, Одинцово, Бронница, Храменском и других. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 50 сотнях БПЛА, летевших на столицу. Объявленный после 7 утра режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области спустя 2 часа, пишет «Высота 102». Напомню, ранее угроза налета беспилотников действовала в регионе всю ночь. Утром в Минобороны отчитались об уничтожении дронов, в том числе над территорией Волгоградской области. Спустя 1.5 часа после отмены утром ночной беспилотной опасности волгоградцев снова предупреждали о возможной атаке дронов в ВСУ. Накануне после 6 вечера в регионе объявляли ракетную опасность. В Волгограде ищут пропавшую женщину. Наталья Самойлова перестала выходить на связь накануне. 51-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Поиски родные проводят совместно с сотрудниками полиции и волонтерами отряда «Лиза Алерт». Приметы Натальи Владимировны: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза серые. Фотографии есть на портале «Городские вести». Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону 112. Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Wednesday», пишет издание «Сан», ссылаясь на источники. На съемочной площадке 3-го сезона проекта в Дублине актриса получила травму ноги, ее госпитализировали, она прошла курс лечения. Производство сериала «Wednesday» приостановили до полного восстановления Евы Грин. Она исполнит роль Офелии Фрамп, тети главной героини сериала. Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1-1, но в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. В 1/8 финала африканская сборная сыграет с командой Канады. Напомню, ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела из чемпионата мира. Также в дальнейшую стадию прошла Бразилия. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июля по 19 июля в 3 странах: США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в этом турнире, напоминает газета.ру. Официальный доллар 77.75, евро 88.65.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер. А наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже. В том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia. Особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать. Зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Свобода».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
4: Реклама.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Ты серьезно? Все потратил?
9: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
10: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио Спутник.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. За месяц возвращены из плена в СУ 550 россиян. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также регионы должны повысить эффективность распределения автотоплива. Между тем, в Волгоградской области дефицита автотоплива нет. Продажа всех видов осуществляется без перебоев и лимитов, сообщали власти региона в конце минувшей недели. В Волгограде работают все АЗС, но на некоторых могут быть ограничения, пишет В1. В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбору храма Иоанна Богослова в 18:00, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47 с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРНП 326-774-600-181-480. Москва.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Москве сегодня прощаются с бывшим министром обороны России, экс-премьером, спецпредставителем президента, почетным президентом баскетбольной единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым. Как сообщает МСК-1, церемония прощания проходит в центральной больнице управделами президента России в Москве. Движение транспорта в районе перекрыто. Венки к траурной церемонии прислали официальные лица и ведомства, спортклубы и различные общества, пишет РБК. Напомню, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. После траурной церемонии его похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Ход ремонта самой крупной в Ворошиловском районе Волгограда котельной оценили сегодня губернатор области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Результатом модернизации станет надежность теплоснабжения квартир более 32 тысяч жителей, а также в целом ряде социальных учреждений, включая детсады, школы и больницы. Губернатор отметил, что решать задачи в коммунальной отрасли нужно на системной, последовательной основе. Также он сообщил, что за последнюю десятилетку в систему волгоградского ЖКХ было направлено более 75 миллиардов рублей из разных источников, отмечает портал «Городские вести». С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимаются ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Можно было ловить рыбу только с берега, с общим количеством крючков не больше 2 штук. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку из-за нереста в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но должны помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, отмечает «Высота 102». Россияне начали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%. Пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные поставщика кассового оборудования и программного обеспечения, компанию «Эватор». Так, черный чай потерял 11% в продажах, зеленый 9%, травяной 10%. Лучше всего ситуация с зеленым чаем в пакетиках, всего минус 1%. Наихудшая динамика у черного рассыпного чая – минус 15%. Связать падение спроса с ростом цен на чай не получается. За год продукт почти не подорожал. Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента. Власти Парагвая объявили сегодня национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент Парагвая Сантьяго Пенья. Сборная Парагвая, напомню, обыграла Германию в серии пенальти. Впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Основное дополнительное время завершилось в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет газета.ру. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что мистер Данус. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Юлия Чичерина.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер строй Волгоград. 60-57-50. Ху, успел.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио Спутник.

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: В Маяке настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты Маяк в Волгограде и Волжском.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» Арилена Арас, хитом «Нентори». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Московской области за ночь уничтожено 60 беспилотников на подлете к Москве 50, сообщили власти Подмосковья и столицы. В подмосковном Егорьевске дрон попал в жилой дом, пострадали двое взрослых и двое детей. Шестимесячного малыша спасти не удалось, пишет «Москва-24». Объявленный сегодня утром режим беспилотной опасности отменили в Волгограде спустя 2 часа, пишет «Высота-102». Напомню, ранее угроза налета беспилотников действовала в регионе всю ночь. Над Волгоградом сбили беспилотники, сообщили в Минобороны. В Волгограде ищут пропавшую женщину Наталью Самойлову. Она перестала выходить на связь накануне. Ее фотографии есть на портале «Городские вести». Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону 112. Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала Мундиаля и вылетела с турнира. Матч завершился со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. Напомню, ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю, также в серии пенальти и тоже покидает чемпионат. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Лемар, еще Энрике Иглесиас и в самом начале Европа.
1: Реклама.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СС Сталстроинвест».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Лемар». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио «Спутник» и «Мани». И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Клиника «Эмпо».
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
6: Есть запчасти на Гринар!
7: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
9: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио СП.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России в ЕС. Об этом сообщил европейский источник, отметив, что инициатива рассматривается совместно со странами Евросоюза, пишет газета «Известия». Ранее с предложением выступила фракция немецкого блока ХДС в Европарламенте. При этом сроки принятия возможного решения пока не называются. Достижение единой позиции среди стран Евросоюза остается под вопросом. Между тем, в России спрос на внутренний туризм увеличился на 15% год к году. Интерес к странам Азии вырос более чем вдвое, отмечает «Москва-24». Объявленный после 7 утра режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области спустя 2 часа, пишет «Высота 102». Напомню, ранее угроза налета беспилотников действовала в регионе всю ночь. Утром в Минобороны отчитались об уничтожении дронов, в том числе над территорией Волгоградской области. Спустя 1.5 часа после отмены утром ночной беспилотной опасности волгоградцев снова предупреждали о возможной атаке дронов ВСУ. Накануне после 6 вечера в регионе объявляли ракетную опасность. В Волгограде ищут пропавшую женщину. Наталья Самойлова перестала выходить на связь накануне. 51-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Поиски родные проводят совместно с сотрудниками полиции и волонтерами отряда «Лиза Алерт». Приметы Натальи Владимировны: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза серые. Фотографии есть на портале «Городские вести». Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону 112. В городе Спутники Волжском готовится провести парад семьи 8 июля, в день православных святых Петра и Февронии. Горожан пригласили принять участие в шествии. Оно состоится на улице Набережной, сбор у храма Иоанна Богослова в 6 вечера. Также в день семьи, любви и верности 8 июля в городе пройдет концерт УДК «Октябрь». Будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. Полная программа пока не озвучена. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города, пишет «Комсомольская правда». Дуа Липа снялась обнаженной в ванне во время медового месяца в Италии. Фото она выложила в соцсеть. Напомню, 31 мая певица вышла замуж за актера Каллума Тернера. Пара расписалась в лондонской ратуше. Свадьбу играла позже на вилле на Сицилии 3 дня. Снимки со свадьбы Дуа Липа показала поклонникам в сети 20 июня. Муж певицы, британский актер Каллум Тернер, известен по фильму «Фантастические твари», «Преступление Гриндевальда», спортивной драме «Парни в лодке», где сыграл главную роль, а также сериалом «Война и мир», «Клей» и другим. В начале года в СМИ активно обсуждали возможную кандидатуру Тернера на роль Джеймса Бонда, но официального подтверждения не последовало. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Напористый и даже агрессивный бас и узнаваемый фальцет солиста, наверное, одни из составляющих успеха этого хита «Portugal the Man» «Feel it still» только что. С вами Калашников, рад составить компанию, у нас много интересного и дальше. Сейчас, например, Мурат Насыров «Кто-то простит».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Прекрасный голос Мурата Насырова только что с нами. Кто-то простит. Дальше слушаем хит «Creepin». Это «Weekend» через 3 минуты. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Брутальный и харизматичный Тедди Свимс. На старте нас ждет новинка «Мистер Know It All», а пока новости.
1: Здравствуйте. Церемонию прощания с экс-министром обороны, экс-премьером России Сергеем Ивановым сегодня лично посетил президент Путин, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин возложил цветы, кратко пообщался с семьей своего соратника. Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище. Ход ремонта самой крупной в Ворошиловском районе Волгограда котельной оценили сегодня губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Результатом модернизации станет надежность теплоснабжения квартир более 32 тысяч жителей, а также целого ряда социальных учреждений, включая детсады, школы и больницы. С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимаются ограничения на рыбную ловлю. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку в реке Яруслан в пределах административных границ Волгоградской области, пишет «Высота 102». Власти Парагвая сегодня объявили национальный выходной в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля. Президент Сантьяго Пенья подписал соответствующий указ, а также поблагодарил футболистов за доставленную огромную радость. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Включаем Эрос Рамазотти, также немного классического поп-рока. Добавим в этот рабочий вторник Роксет на старте «How do you do?». А начинает Джош Майкл «Золотую коллекцию» в этом часе.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРН, П-326-774-681-480. Москва.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Впереди у нас 5 песен о любви. Начнем пятерку с No Doubt, Don't Speak. Ну а раньше музыка, понятная без слов. Послушаем Линдси Стирлинг «Танец феи Драже». Это оригинальная зажигательная интерпретация знаменитой классической композиции из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Здравствуйте. В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во второй половине дня в регионе усилится ветер до 20 метров в секунду. В регион идет существенное потепление. Уже завтра, 1 июля, в Волгограде ожидается до плюс 31 градуса. 2 июля и далее по области до плюс 35, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. По данным Росгидромета, сухая жара простоит до воскресенья. В воскресенье и в понедельник ожидаются дожди. Температура днем понизится до плюс 27-29 градусов. В ночь на понедельник даже будет прохладно, плюс 16, обещает Росгидромет. В Волгограде огласили приговор мужчинам, которые изготавливали и продавали кустарно произведенный алкоголь. Подельникам 59 лет, 66 и 41. Они закупили бутылки, спирт, пищевые красители, ароматизаторы, этикетки. Свою продукцию продавали под видом алкоголя известных марок. К счастью, их спиртным никто не отравился, и фигуранты уголовного дела даже не сядут в тюрьму, сообщает облпрокуратура. Все трое заплатят крупные штрафы по 1-2 миллиона рублей каждый. Также у них конфисковано имущество на 2 миллиона рублей, пишут городские вести. Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10% с введением новых правил расчета ремонта. Они вступят в силу 11 июля, сообщили в Банке России. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Сейчас эти затраты ограничены 2% о стоимости заменяемых запчастей. Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники за 3 месяца после вступления изменений в силу, пишет «Москва-24». Князь Монако осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали 3 человека. Альберт II выразил сочувствие раненым, а также высоко оценил работу служб общественной безопасности. Задействованы все профильные госслужбы, которые взаимодействуют с французскими властями, пишет газета «Известия», ссылаясь на СМИ Монако. Напомню, взрыв прогремел у входа в здание на одной из улиц после того, как неизвестный оставил там рюкзак и скрылся. По данным СМИ, 3 пострадавших – это украинский олигарх Вадим Ермолаев, основатель корпорации «Алиф», его жена и ребенок 13 лет. Состояние пострадавших тяжелое. Подозреваемого ищут. Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла на жаре. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По его словам, в конструкции башни использовано такое железо, которое расширяется под воздействием тепла. При снижении температуры вновь сжимается. Напомню, почти по всей Франции на прошлой неделе ввели красный, наивысший уровень погодной опасности из-за аномальной жары до плюс 40 и выше. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: В этом выпуске с нами Элтон Джон, Эдвард Майя и Вика Жигулина, чифы с душевной песней «Я рисую на окне». Зейн через 3 минуты, а начнем с «No Doubt» 5 песен о любви.

0: слушаем 5 песен о любви. С нами только что Эдвард Майя и Вика Жигулина. Stereo Love. Песня, настраивающая на романтику, ну и заряжающая хорошим летним настроением, что всегда кстати. Дальше Элтон Джон, Sacrifice. Финальный трек в 5 песнях о любви.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
6: На радио «Спутник»

0: старту готовится хит «Hold Me For A While», это Rednecks. Буквально через полторы минуты насладимся треком, а пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия, возможно, будет импортировать нефтепродукты. Идут контакты с другими странами на эту тему, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но отказался говорить подробно, пишет Интерфакс. Между тем, российское правительство, возможно, разрешит некоторым НПЗ выпускать бензин Евро-2. Это позволит снизить глубину переработки нефти, удешевить, ускорить процесс и насытить рынок бензином. Сегодня стандарт бензина в России экологический, класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во второй половине дня в регионе усилится ветер до 20 метров в секунду. В регион идет потепление. Уже завтра в Волгограде до плюс 31, 2 июля по области до плюс 35. С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимаются ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга, напоминает «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Меня зовут Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Моджо, также Сил. А начнем с песни, которая прямо в разгар рабочего дня поможет немножко расслабиться. Don't worry, be happy. Это Бобби Макферрон на старте золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер-строй «Волгоград» 60 57 57.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Великолепная вещь. Начало 2000-х. Mojo Lady в финале золотой коллекции часа. На старте Morandi Save Me покажем музыка, понятная без слов. Насладимся мелодией Memory.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия, возможно, будет импортировать нефтепродукты. Идут контакты с другими странами на эту тему, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но отказался говорить об этом подробно, пишет Интерфакс. Напомню, ранее сообщалось, что власти страны рассматривают импорт топлива как один из ключевых инструментов стабилизации внутреннего рынка. Об этом говорил в конце минувшей недели в кулуарах съезда «Единой России» вице-премьер Александр Новак, пишет РБК. Между тем, российское правительство, возможно, разрешит некоторым НПЗ выпускать бензин Евро-2, пишет Коммерсант. Это позволит снизить глубину переработки нефти, удешевить и ускорить весь процесс, в конечном счете насытить рынок бензином. Также правительство может разрешить импорт такого бензина, например, из Ирана. Классы Евро-1, Евро-2 и так далее – это экологические стандарты, которые устанавливают максимально допустимые выбросы вредных веществ автомобилям. Чем выше номер, тем строже требования к выхлопу, тем сложнее система очистки отработавших газов. Сегодня стандарт бензина в России – экологический класс К5, аналог Евро-5, отмечает газета. Ход ремонта самой крупной в Ворошиловском районе Волгограда котельной оценили сегодня губернатор области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Результатом модернизации станет надежность теплоснабжения квартир более 32 тысяч жителей, а также в целом ряде социальных учреждений, включая детсады, школы и больницы. За последнюю десятилетку в систему волгоградского ЖКХ было направлено более 75 миллиардов рублей из разных источников, отмечает портал «Городские вести». С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимаются ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Можно было ловить рыбу только с берега, с общим количеством крючков не больше 2 штук. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку из-за нереста в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но должны помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, отмечает «Высота 102». Эксперты назвали самые необычные заказы россиян на маркетплейсе. Так, один покупатель заказал коллекционные карточки с умоистами почти за 37 тысяч рублей. Об этом рассказали специалисты с Декшопинг. В топ самых необычных заказов также вошли головка от раритетного топора за 3300 рублей и экшн-фигурка президента США Дональда Трампа за 3330. Средняя стоимость необычных заказов россиян около 9800 рублей. Основную часть суммы съедают коллекционные товары. Люди готовы платить в разы больше за вещи, которые сложно найти в обычных магазинах, отмечают эксперты, пишет газета.ру. Официальный доллар 77,75, евро 88,65.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В этой версии песни, мне кажется, прям чувствуется атмосфера концерта, атмосфера живого выступления, ну и, конечно, харизма Адриана Челентано. «Сюзанна» — музыка, которую мы любим. Далее Михей Джуманджи «Туда». Оставайтесь с нами.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Эмоциональный, цепляющий хит от нидерландского исполнителя Дотана «Намп» только что. С нами дальше Queen «We're the Champions». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клиника «Эмпо».
3: Эмпо?
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-600-181-480. Москва.
9: Весна. Самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Волгоград 105.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Через полторы минуты услышим французскую диву Милен Фармер. Это сразу после новостей. Сейчас же о важном и интересном.
1: Здравствуйте. В Волгограде огласили приговор троим мужчинам, которые изготавливали и продавали кустарный алкоголь. К счастью, их спиртным никто не отравился. Фигуранты не сядут в тюрьму. Им назначены крупные штрафы по 1-2 миллиона рублей каждому. Также у них конфисковано имущество на 2 миллиона. В Волгоградском Роспотребнадзоре предупредили открывающих пляжный сезон волгоградцев о рисках заражения энтеровирусной инфекцией. Подхватить энтеровирус можно через сырую воду и лед, через недостаточно обработанные овощи, фрукты и зелень, сообщает Высота 102. В России всего 8 выпускников школ получили 400 баллов на ЕГЭ, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова. В числе этих 8 оказалась выпускница Волгоградского лицея номер 3 Светлана Овечкина, пишет Высота 102. Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла на жаре. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. В конструкции башни использовано такое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Всем большой привет! Мы подобрались к золотой коллекции, и в ближайшие 10 минут для вас Мадонна, Sting, Fields of Gold и раньше всех Bad Boys Blue в золотой коллекции этого часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Дона Джамп в золотой коллекции этого часа. С нами дальше Cher Believe, а сейчас музыка, понятная без слов. Легенды французской электронной музыки Space, Running in the City.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это Строма!
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10% с введением новых правил расчета ремонта. Они вступят в силу 11 июля, сообщили в Банке России. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Сейчас эти затраты ограничены 2% от стоимости заменяемых запчастей. Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники за 3 месяца после вступления изменений в силу, пишет Москва-24. В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во второй половине дня в регионе усилится ветер до 20 метров в секунду. В регион идет существенное потепление. Уже завтра, 1 июля, в Волгограде ожидается до плюс 31 градуса. 2 июля и далее по области до плюс 35, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. По данным Росгидромета, сухая жара простоит до воскресенья. В воскресенье и в понедельник ожидаются дожди. Температура днем понизится до плюс 27-29 градусов. В ночь на понедельник даже будет прохладно, плюс 16, обещает Росгидромет. В России всего 8 выпускников школ получили 400 баллов на ЕГЭ, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения страны Сергея Кравцова. В этом числе оказалась выпускница Волгоградского лицея номер 3 Светлана Овечкина, пишет «Высота 102». Девушка стала первой в истории региона 400-бальницей. Высшие баллы она получила по русскому языку, математике, физике и информатике. Напомню, основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании в регионе участвуют более 9 500 выпускников 11 классов. В Волгограде огласили приговор мужчинам, которые изготавливали и продавали кустарно произведенный алкоголь. Подельникам 59 лет, 66 и 41. Они закупили бутылки, спирт, пищевые красители, ароматизаторы, этикетки. Свою продукцию продавали под видом алкоголя известных марок. К счастью, их спиртным никто не отравился, и фигуранты уголовного дела даже не сядут в тюрьму, сообщает облпрокуратура. Все трое заплатят крупные штрафы по 1-2 миллиона рублей каждый. Также у них конфисковано имущество на 2 миллиона рублей, пишут городские вести. Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Уэнсдэй», пишет издание «Сан», ссылаясь на источники. На съемочной площадке 3-го сезона проекта в Дублине актриса получила травму ноги, ее госпитализировали. Производство сериала «Уэнсдэй» приостановили до полного восстановления Евы Грин. Она исполнит роль тети, главной героини сериала. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88 рублей 65 копеек.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такой игривый, цепляющий хит от дуэта Алан Уолкер и Сарана «Catch me if you can» — «Поймай меня, если сможешь». С нами дальше «Хай-фай» «Я люблю». Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного рабочего вторника.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
6: Есть запчасти на Гренар.
7: Гренар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гренар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гренар.ру. Удобно, точно и в срок.
9: ООО «Гренар», Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

Классная новинка Оливия Дин, So Easy, только что. Далее космическое звучание синтезаторов и оркестровая аранжировка в хите Ticket to the Moon. Великолепная вещь, настоящий хит от Electric Light Orchestra.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: старту готовится песня «Love Tonight». Это Шаус. Через полторы минуты включаем. А пока новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во второй половине дня в регионе усилится ветер до 20 метров в секунду. В регион идет потепление. Уже завтра в Волгограде до плюс 31, 2 июля по области до плюс 35. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали 3 человека. Взрыв прогремел в Монако после того, как неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания на одной из улиц. 3 пострадавших – это украинский олигарх, его супруга и ребенок 13 лет. В Волгограде ищут пропавшую женщину Наталью Самойлову. Она перестала выходить на связь накануне. Ее фотографии есть на портале «Городские вести». Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону 112. Россияне стали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%. Пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные поставщика кассового оборудования «Эватор». Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников, и дальше для вас золотая коллекция. Нас ждут Jam & Spoon, перед этим Sweet Box, а начнем с песни, которая вдохновляет никогда не сдаваться, верить в обязательный успех на пути к своей мечте. You can win if you want. Modern Talking на старте золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: С нами только что Jam & Spoon. Хитом Relax, Take It Easy порадует нас Мика уже в ближайшие минуты. Покажем музыка, понятная без слов. Ян Хаммер.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио СП.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия, возможно, будет импортировать нефтепродукты. Идут контакты с другими странами на эту тему, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но отказался говорить об этом подробно, пишет Интерфакс. Напомню, ранее сообщалось, что власти страны рассматривают импорт топлива как один из ключевых инструментов стабилизации внутреннего рынка. Об этом говорил в конце минувшей недели в кулуарах съезда «Единой России» вице-премьер Александр Новак, пишет РБК. Между тем, российское правительство, возможно, разрешит некоторым НПЗ в

0: пускать бензин Евро-2, пишет Коммерсант. Это позволит снизить глубину переработки нефти, удешевить и ускорить весь процесс, в конечном счете насытить рынок бензином. Также правительство может разрешить импорт такого бензина, например, из Ирана. Классы Евро-1, Евро-2 и так далее – это экологические стандарты, которые устанавливают максимально допустимые выбросы вредных веществ автомобилям. Чем выше номер, тем строже требования к выхлопу, тем сложнее система очистки отработавших газов. Сегодня стандарт бензина в России – экологический класс К5, аналог Евро-5, отмечает газета. Ход ремонта самой крупной в Ворошиловском районе Волгограда котельной оценили сегодня губернатор области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Результатом модернизации станет надежность теплоснабжения квартир более 32 тысяч жителей, а также в целом ряде социальных учреждений, включая детсады, школы и больницы. За последнюю десятилетку в систему волгоградского ЖКХ было направлено более 75 миллиардов рублей из разных источников, отмечает портал «Городские вести». С 1 июля на Волгоградском водохранилище снимаются ограничения на рыбную ловлю. Нерестовый запрет действовал с 1 мая. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной удочки и спиннинга. Можно было ловить рыбу только с берега, с общим количеством крючков не больше 2 штук. Также 1 июля заканчивается действие ограничений на рыбалку из-за нереста в реке Яруслан и ее притоках в пределах административных границ Волгоградской области. Теперь любители рыбалки могут использовать для хобби моторные лодки, но должны помнить о запрете на применение сетей и ловушек всех видов, а также трала, электроудочек и арбалетов. Специальные подводные ружья использовать можно, отмечает «Высота 102». Эксперты назвали самые необычные заказы россиян на маркетплейсе. Так, один покупатель заказал коллекционные карточки с сумоистами почти за 37 тысяч рублей. Об этом рассказали специалисты с Декшопинг. В топ самых необычных заказов также вошли головка от раритетного топора за 3300 рублей и экшн-фигурка президента США Дональда Трампа за 3330. Средняя стоимость необычных заказов россиян около 9800 рублей. Основную часть суммы съедают коллекционные товары. Люди готовы платить в разы больше за вещи, которые сложно найти в обычных магазинах, отмечают эксперты, пишет газета.ру. Официальный доллар 77,75, евро 88,65.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Появившийся во времена пандемии, когда хотелось зарядить людей чем-то позитивным, жизнеутверждающим, Let's Love, Дэвид Гетта и Сиа только что. Далее у нас Константин Никольский, музыкант.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Шабузи «A Bar Song» – музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, у нас много интересного и дальше. Сейчас, например, компанию составит нам Ричард Маркс «Right Here Waiting».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Буквально через полторы минуты не пропускайте яркую новинку «Райт» от проекта «Кланг Карусель». А сейчас время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России в этом году вырос средний балл за ЕГЭ. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, по русскому языку показатель составил 63,3 балла, профильная математика 66,3. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. Плановые отключения газа пройдут 1-2 июля в Волгограде и Волжском. Список адресов, которых коснутся ограничения в связи с ремонтом газового оборудования, есть на сайте «Комсомольской правды». Нерестовый запрет снимут 1 июля в Волгоградском водохранилище. Ограничения на рыбалку снимут также на реке Яруслан. Запрет на реках Волга, Ахтуба ниже плотины ГЭС и в Ериках поймы сняли 15 июня. Почти половина опрошенных российских дачников тратят на свою дачу от 20 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Еще 17% расходуют более 100 тысяч рублей. И почти треть респондентов живет на даче с весны по осень. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 30.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Очень сложно.
1: Радио «Спутник».
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Мы на пороге золотой коллекции. Расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. На старте Элли Голдинг, также Аква «Тонбэк Тайм». А начнем нашу музыкальную подборку с Майкла Джексона.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Элли Голдинг «Love Me Like You Do» в золотой коллекции этого часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, «Блонкер» «Sidewalk Cafe». Пока, друзья.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клиника «Эмпо».
3: Эмпо?
4: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520.
11: ООО «СССР-Стройинвест».
12: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
13: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Волгоградской области ведется ежедневный мониторинг топливного рынка во взаимодействии с федеральными органами и компаниями, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Ситуация стабильная и контролируемая. Восполнение запасов и доставка топлива на АЗС осуществляется постоянно, запасов достаточно. Действует ограничение на отпуск топлива за одну транзакцию, вводимые сетевыми операторами, как реакция именно на ажиотажный спрос, а не на дефицит. Спрос по-прежнему повышен, но объемы продажи бензинов и дизельного топлива за сутки остались на прежнем уровне, пишут новости Волгограда. До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ. При этом нет необходимости принимать какие-то дополнительные решения. Ранее разработанная нормативно-правовая база позволяет муниципалитету в полной мере оказать поддержку лишившимся имущества жителям города. По действующему порядку, в случае причинения ущерба, помощь предоставляется гражданам вне зависимости от типа летательного аппарата, использованного в ходе террористической атаки, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда. Так, за утрату имущества первой необходимости выплачивают до 166,5 тысяч рублей, за повреждение автомобиля до 75 тысяч, за повреждение дома по 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более миллиона рублей, пишет «Высота 102». Машинист тепловоза из Волгограда попытался получить от работодателя компенсацию за аренду жилья в командировке, сильно завысив расходы. В Северобайкальске он потратил около 267 тысяч рублей, но в отчетах указал 623 тысячи. Для этого он оформил подложные документы через предпринимателя. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему штраф 200 тысяч рублей, сообщает В1. Самой дешевой страной для отдыха в июле Ассоциация туроператоров России назвала Таиланд. Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, Арабские Эмираты, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в 4-звездочных гостиницах. Для Таиланда показатель начинается от 113 тысяч рублей, Турция от 118, Дубай 119, Шарм-эль-Шейх и Иорданская Акаба от 123 и 126 тысяч соответственно. Самым дорогим направлением в июле для россиян является Маврикий. Минимум 279 тысяч рублей. Средний чек отпуска на двоих на юге России этим летом составит до 130 тысяч рублей за 9 ночей. Доллар 77,75.

0: 5 евро 88,65.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это композиция с танцполов «How Long». Ее нам подарила певица из Швеции Туви Лу. Ей 38 лет. Она уже посотрудничала с такими именитыми музыкантами, как Muse и Coldplay. И это здорово. Песня Николая Носкова у нас также на подходе. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Свободная».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: попросили остаться Леони и Скотт Каллам. Песня называется «Stay», так что оставайтесь здесь с нами. Далее для вас еще золотой хит «Silent Circle» «Stop the Rain in the Night».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: меня.
1: На очереди у нас с вами Алис Шука с композицией Not About Us. Но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. С 11 июля ЦБ вводит новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО, благодаря чему выплаты могут вырасти на 10%. Так, при определении цены запчасти не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. 9 мигрантов-нелегалов выявили полицейские на стройке новой школы в советском районе Волгограда. Нарушителей направили в центр временного содержания с последующей высылкой. А в отношении субподрядчика, пытавшегося сэкономить на рабочей силе, проводится проверка. Аномальная жара из Европы добралась до юга России. Так, в Волгоградской области на выходных ожидается до плюс 36 градусов в тени. 1 июля в Волгограде до плюс 30, в последующие дни температура будет постепенно расти. При этом в воскресенье ожидаются дожди и грозы. У российских абитуриентов самыми популярными направлениями остаются медицина, IT и инженерия. Именно таких специалистов сегодня особенно ждут работодатели, поэтому для них выделяют больше бюджетных и целевых мест. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: смотрю вперед, а там у нас с вами такие музыканты, ради которых хочется остаться здесь. С нами Адриана Челентано с хитом «Я тебя люблю» уже в золотой коллекции. Там же Анастейша и Танита Тикарам.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Anastasia Left Outside Alone, Далее Майкл Бубле с Уэй. До этого еще расскажу о погоде.

0: Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Еврокомиссия опровергла информацию о полном запрете туристических виз для граждан России. Ограничения могут коснуться лишь россиян, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает агентство ТАСС, в Европе работают над точечными мерами по адаптации визового режима. Эти предложения были выдвинуты в рамках 21-го пакета санкций против России. Представители Еврокомиссии воздержались от комментариев относительно того, как именно Брюссель планирует идентифицировать бывших участников СВО. В Волгоградской области ведется ежедневный мониторинг топливного рынка во взаимодействии с федеральными органами и компаниями, сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Ситуация стабильная и контролируемая. Восполнение запасов и доставка топлива на АЗС осуществляется постоянно, запасов достаточно. Действует ограничение на отпуск топлива за одну транзакцию, вводимые сетевые

0: сетевыми операторами как реакция именно на ажиотажный спрос, а не на дефицит. Спрос по-прежнему повышен, но объемы продажи бензинов и дизельного топлива за сутки остались на прежнем уровне, пишут новости Волгограда. До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ. При этом нет необходимости принимать какие-то дополнительные решения. Ранее разработанная нормативно-правовая база позволяет муниципалитету в полной мере оказать поддержку лишившимся имущества жителям города. По действующему порядку, в случае причинения ущерба, помощь предоставляется гражданам вне зависимости от типа летательного аппарата, использованного в ходе террористической атаки, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда. Так, за утрату имущества первой необходимости выплачивают до 166,5 тысяч рублей, за повреждение автомобиля до 75 тысяч, за повреждение дома по 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более миллиона рублей, пишет «Высота 102». Машинист тепловоза из Волгограда попытался получить от работодателя компенсацию за аренду жилья в командировке, сильно завысив расходы. В Северобайкальске он потратил около 267 тысяч рублей, но в отчетах указал 623 тысячи. Для этого он оформил подложные документы через предпринимателя. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему штраф 200 тысяч рублей, сообщает В1. Россияне все чаще стали отказываться от больших пышных свадеб и отдавать предпочтение камерному формату торжества. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос, около трети его участников рассказали, что они просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и семейным. Доллар 77,75, евро 88,65.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Это легендарная песня, вышла в 96-м году на альбоме «Крылья» группы Nautilus Pompilius и называется «Одинокая птица». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам вечера, вместе будем завершать уже все дела на сегодня. Далее «Dire Straits», а до этого еще современные ритмы, трек «Revolva».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Клиника «Эмпо».
5: «Эмпо»?
6: «Эмпо».
7: «Эмпо».
8: «Эмпо».
9: «Эмпо».
10: «Эмпо».
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
14: Есть запчасти на «Гринар».
15: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
16: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
15: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
17: ООО «Гринар», Чехов, ОГРН 108-774-631-1355.
18: Телефон рекламной службы 52 62 44.
19: Радио «Спутник».

0: Мелодия, которая увлекает за собой, Your Latest Trick, команды Dire Straits. Меня зовут Алена Богданова. Хорошего вам вечера, легкого уже завершения дел на сегодня. Далее Полина Гагарина, послушаем песню «Обезоружена».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Весна, самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстройинвест».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио.

0: На очереди у нас с вами современная легкая композиция, называется Dive into the Ocean. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере на Халь-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в 19 веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио

0: А мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции, а в ней, пожалуй, самая элегантная песня группы Baekhyun-jos «What's a Woman Without a Man». Также послушаем танцевальный «Me and My Broken Heart», а в начале золотой коллекции легендарная «Шизгара».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на 1000 голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ПП-326-774-600-181-480. Москва.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция и композиция «Me and my broken heart». Далее мужчина споет нам о любви. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, «All for love». До этого еще музыка понятная без слов. Послушаем Эннио Морриконе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
8: Телефон рекламной службы 52-62-40. Службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. Бензиновый ажиотаж в Волгограде спадает. Ситуация с топливом стала спокойнее. Вторая неделя повышенного спроса проходит уже без сильного напряжения. Очереди на заправках стали заметно меньше. Топливо в городе в основном есть, но пока не везде. Некоторые заправки закрыты. Сотрудники АЗС говорят, что спрос начал снижаться. Многие водители уже сделали запасы. Бензовозы сейчас приезжают раз в сутки. По словам работников, этого

0: хватает до следующей поставки. Цены в целом держатся, сообщают новости Волгограда. Российские автомобилисты массово переходят на газобаллонное оборудование из-за опасений нехватки бензина. Цена такого оборудования на фоне последних событий взлетела в 5-10 раз, до 50-200 тысяч рублей. А в мастерских в Москве настоящий бум, там нет свободных мест. Раньше газобаллонное оборудование в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь же в сервисы едут и обычные автовладельцы, пишет телеграм-канал Мэш. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу члена организованной преступной группы, промышлявшей мошенничеством. Обвиняемый скупал у доверчивых местных жителей банковские карты, которые затем использовались для вывода средств, добытых преступным путем. Всего обвиняемый приобрел у 4 жителей Волгограда 12 банковских карт, по которым впоследствии осуществлены незаконные финансовые операции на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Волгограда. Области. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Центральный райсуд. Ранее к лишению свободы и крупным штрафам были приговорены граждане, которые продали свои банковские карты, пишет «Высота 102». Астрофизики предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошло 17 вспышек, в том числе 2 сильные. В крупнейшей группе пятен, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Специалисты пока не дают точных прогнозов и подчеркивают, что ситуация может развиваться по любому сценарию. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это песня про девушку, которая надела сапоги на шпильках, больше не грустит, все у нее прекрасно. Солт, Эйвы, Макс. Меня зовут Алена Богданова. Хорошего вам летнего вечера. Далее Юлия Савичева. Послушаем песню «Прости за любовь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: По-моему, отличная песня для отличного вечера вторника «Viva Dream» Алекса Уоррена. Далее золотой хит Мюррей Хэта «One Night in Bangkok».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: А очереди у нас с вами «Золотая коллекция», в ней группа «Мистер Биг» с кавером «Wild World». Изначально эту песню написал британский музыкант Кэт Стивенс, но кавер получился прекрасным. Также в нашей тройке Кристиан Леонтью, а еще Сандра «Around My Heart».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это британский певец греческого происхождения, а также гитарист и клавишник Кристиан Леонтью. И это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее для вас Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. А до этого еще невероятно красивая инструментальная композиция Moonlight Sonata.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Росстат продолжит публиковать данные о ценах на бензин и дизтопливо. Это следует из ответа ведомства газете «Ведомости». Таким образом, Росстат прокомментировал распоряжение правительства от 25 июня, которое исключило пункт из федерального плана статистики. Но ведомство указало, что регулярно актуализирует федеральный план статистических работ. В частности, с начала года из него исключено 47 позиций, включено 10. Оценку индекса потребительских цен и статистику цен на нефтепродукты за неделю с 23 по 29 июня Росстат опубликует 1 июля, пишет газета. В Волгоградской области ситуация на региональном топливном рынке постоянно отслеживается, обстановка стабильная, под контролем. Некоторые автозаправочные станции временно вводят лимит на продажу топлива на одну транзакцию, но в региональном штабе поясняют, что эти меры не вызваны нехваткой топлива, а являются инициативой операторов, направленной на предотвращение панического ажиотажа. Все сведения о колебаниях цен на топливо поступают в региональный штаб, ответственный за оперативный мониторинг стоимости, а также в Управление Федеральной антимонопольной службы для проверки обоснованности ценовых изменений, а в случае нарушений антимонопольщики будут принимать соответствующие меры в рамках действующего законодательства. Все фракции Волгоградской облдумы во вторник поддержали инициативу губернатора Андрея Бочарова о законодательном закреплении статуса мемориального комплекса, посвященного подвигу участников специальной военной операции. Напомню, глава региона выступил с предложением 23 июня. Облдума рассмотрела законопроект 25-го, после чего партии провели еще дополнительные обсуждения на своих площадках и единогласно одобрили инициативу. Теперь проект закона будет рассмотрен, как ожидается, принят на ближайшем заседании облдумы. Волгоградская область станет первым регионом в стране, где законодательно закрепят статус такого мемориала, пишет «Высота 102». Суд оставил без изменений приговор Даниле Власову, виновнику смертельного ДТП в Красноармейском районе Волгограда. Это произошло в апреле прошлого года. 18-летний водитель без прав разогнался до 127 км в час, не справился с управлением, врезался в столб и потом сбежал с места ДТП. Один из пассажиров погиб на месте. В машине также находились 18-летняя девушка и 15-летний подросток. С различными травмами их увезли в больницу. Спустя 5 дней пострадавшая девушка скончалась. Суд приговорил Власова к 7 годам колонии поселения и на 2 года запретил управлять транспортом. Мать погибшего пыталась добиться более сурового приговора, однако облсуд оставил решение первой инстанции в силе. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Отвлечемся ненадолго от музыки и послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-6-181-480. Москва.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: 5.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: Oh, Father, tell me.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Через полторы минуты у нас с вами новый хит команды One Republic «Need Your Love». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
3: Спонсор ООО «Мой стоматолог».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может оказаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны.

0: душные, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы. Вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможно, эмоциональные качели. Раки. Берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы. Возможно, тревога и дискомфорт. Но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы. День обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы. День подстройки под других. И такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы. Вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы. Вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги. День скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Реклама.
2: Мам, ну когда же к тете Свете?
3: Завтра идем к стоматологу.
2: Ура!
3: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

сломалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
2: Новости нашего города.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио «Спутник». 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник. Домой.

0: Mambo number 5.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: 7373-5707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Вам желаю прекрасного отдыха, хорошего настроения. Далее «Аха Лайфлайнс». Прежде еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может оказаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 20 градусов, а днем 28-30.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра.

0: Мольер на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

Волгоград 105.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоспутник. Меньше слов. Больше музыки.

0: Ка-чинг!
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.